Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя.

весь наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив.

знает судьба, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Some songs about Rick.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, как работают кондиционеры в автобусах города. Что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах. Также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис «Суперджоб». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о рободоставке в Нижнем Новгороде, реализации исторической недвижимости, новом статусе резидентов «Квантовой долины» и акционном тарифе для бизнеса. Яндекс запустил рободоставку в Нижнем Новгороде. Роботы-доставщики 4-го поколения начали доставлять заказы из Яндекс.Лавки по территории Сормовского, Канавинского и Московского районов. Выбрать роботизированный способ доставки можно в приложении сервиса. В дальнейшем компания намерена расширить зону работы сервиса и подключить роботов к выполнению заказов Яндекс.Еды и Яндекс.Доставки. Доставщики 4-го поколения оснащены камерами, которые распознают знаки и сигналы светофора, и ультразвуковыми датчиками, позволяющими оперативно реагировать на препятствия. В отличие от предыдущих поколений, они оснащены модернизированным лидаром, который позволяет точнее анализировать окружающее пространство, а также более производительным вычислительным модулем и улучшенной подвеской. В Нижегородской области выставили на торги лот, в состав которого вошли 3 исторических объекта в 2 городах – Нижнем Новгороде и Городце. Об этом сообщили в агентстве по развитию исторической среды Нижегородской области. Начальная цена лота составляет 134

0: 4 600 000 рублей. Аукцион состоится 3 июня. В состав лота входят в частности объекты, составляющие единый архитектурный ансамбль, замыкающий улицы Рождественская и Нижневорская набережная со стороны Канавинского моста в Нижнем Новгороде. На торцевом фасаде одного из зданий, входящих в архитектурный ансамбль, находится панно «Триптих. Связь времен». В городце на продажу выставлен дом купца Кузнецова с кирпичными воротами и кованой решеткой палисадника, построенный в 1908 году судовладельцем Кузьмой Кузнецовым. Четыре резидента Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» получили статус малых технологических компаний. Федеральный реестр МТК включены ООО «Мидас», НТЦ «Наркем», НПК «Маджента Девелопмент» и ООО «Поликаст». Статус малой технологической компании обеспечивает доступ к льготному финансированию и мерам государственной поддержки. По данным на май 2026 года, в Нижегородской области в реестре МТК состоит 131 предприятие. Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина» был создан в Нижегородской области в 2021 году. Это единственный инновационный научно-технологический центр в Приволжском федеральном округе. В течение 10 лет резидентам и НТЦ не нужно платить налог на прибыль, имущество и НДС. Эта мера действует при объеме годовой выручки менее 1 миллиарда рублей и чистой совокупной прибыли не более 300 миллионов рублей. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатно открыть расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и так далее. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород», РБК «Флагман российской деловой журналистики», все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые 2 месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. Средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис Superjob. Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. 25-е. Представляете, 25-е уже мая. Люблю грозу в начале мая, да? И в конце тоже неплохо, как прогремело в эти дни. Шикарно было. Хотя бы немного этот пыльный город умылся. Надеюсь, что сегодня будет продолжение. Я в плане того, что будут дожди, но не ливни с утра до ночи, а так, пускай помоет город. И опять мы улыбнемся и начнем работать. Потому что понедельник, день тяжелый, как говорят, не случайно. Отдыхали, а тут тебе на и на работу. Первая смена. Ну что делать? Поехали! «Ла-ла-ленд» открыли новый музыкальный час. Далее будем с вами слушать Томаса Невегрина, суперкоманду «Моральный кодекс», а также «Ladies on Mars». Приятного вам прослушивания. Оставайтесь с нами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, расскажем о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода в понедельник. Люди проснулись, переотдыхали некоторые, поэтому есть некоторое количество ДТП. Рассказываем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем прямо сейчас. Итак, 4 балла. Вроде так небольшая циферка для утра. Большие заторы отсутствуют. Но есть большое количество маленьких. Итак, от улицы Ермолова до Аксакова будем ехать со скоростью 2 км в час. Ползти в течение 20 минут. Это самый большой заторчик. Далее 15 минут от улицы Культуры до улицы 50-летия Победы. От улицы Козицкого Надежды Сусловой скорость 7 км в час. Ну, а остальные заторчики длятся меньше 10 минут. Что касается мостов, понятно, Мызинский по традиции 8 баллов из центра идет ремонт. Но вот еще и встал Молитовский по направлению в центр. Если собираетесь туда, знайте, 7 баллов. ДТП и ремонтные работы вместе организуют нам вот такие вот места, когда мы должны поехать и подумать, никуда не торопясь. Но ничего, все это временно, никаких катастроф нет. Роберт Палмер продолжает нашу программу, а также в ближайшее время Incognito, Beautiful Boys, Софиэликс Бэкстер, Тесла Бой и великолепный Сил. Приятного вам прослушивания, хорошего настроения, отличной рабочей недели.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И о погоде. В Нижнем Новгороде в данный момент плюс 19 градусов. Днем температура воздуха, в общем, такая же и будет. 19-20. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Температура воды в водоемах Нижнего плюс 17.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну вот, друзья, час практически пролетел. Слушаем в финале замечательную отечественную команду Tesla Boy, работающую по мировым стандартам, так сказать. Очень модный электронный музыкальный проект, и не только в нашей стране, но и на территории всего земного нашего шарика. Ну а в финале этого часа, в самом конце, великолепные силы и сумасшедшая композиция Kiss from a Rose. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Меня зовут Алексей Блюзов. Я желаю всем прекрасного рабочего дня и напоминаю вам, ребята, вы можете в это представить то, о чем мы так долго мечтали? Буквально какой-то месяц назад был еще снег, да? А сейчас вот какая жара, и лето начнется уже на следующей неделе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с

0: 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города. Что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах. Также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис Superjob. Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Ну вот и началась последняя неделя весенняя 2026 года. Дальше наступает лето. С чем вас поздравляю. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Глазов Алексей, первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Устроит вам встречу в этом часе с музыкой, которую нам подарит следом Сачиро и Дэвид Бэй. Появится Джонас Блю и Салиф Кита, Филипп Филлипс, Антон Лаврентьев, The BB Underground, Зиверт Полтергейст со своим вечным летом. Мы уже ждем, мы в предвкушении, конечно же. Джами Роквай и Кэти Перри, также именинница, юбилей, который отмечал, конечно же, весь земной шар. Это Шер, также будет в финале этого часа. Ну и, конечно, мы расскажем о именинниках сегодняшнего дня. Уже прям сразу начинаем поздравлять наших радиослушателей, которые родились 25 мая, любви, мира, счастья. Расскажем и о

вариантов на песню «Выходила, выходила». Но все они примерно одинаковые, но чуть-чуть звучание меняется. Этот человек добавил просто какую-то партию простейшую клавиш, и песня стала совершенно другой. Это гениально. А самое главное, сохранилась эта бодрая

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

все-таки музыка в нашей жизни многое меняет, и настроение в том числе, и когда вот она такая масштабная, то после этого о масштабных людях говорить и, легко и приятно. Следом за PB Underground в эфире звучит наша постоянная рубрика, когда мы вспоминаем о некоторых участниках сегодняшнего праздника, ну, в смысле, тех людей, которые, мы вспоминаем тех людей, которые отмечают сегодня день рождения, среди них много известных. В первую очередь мы поздравляем наших радиослушателей, которые родились 25 мая. Любви, мира, счастья вам, всего самого светлого, друзья. И знаете, вместе с вами в этот день родились. В 1919 году родился Григорий Михайлович Мыльников, летчик-штурмовик, дважды герой Советского Союза. В 1920 году родился Юрий Павлович Егоров, кинорежиссер, который снял потрясающие фильмы, среди них они были первыми, «Добровольцы», «Однажды 20 лет спустя», замечательный фильм, и, конечно же, любимейший фильм «Отцы и деды». В главных ролях снимались Папанов, Смирницкий, Галина Польская, Арина и еще ряд наших великих актеров. Но и фильм, он такой радостный, он такой положительный, и там действительно за любовь, за мир и за все самое прекрасное, конечно же, говорят авторы. Спасибо большое за эти фильмы. В 1925 году родился Клод Пиното, французский кинорежиссер, который снял «Пощечину», «Бум», народные фильмы. «Седьмая мишень», у него не раз снимался Лина Вентура, а Изабель Аджани и Софи Марсо стали звездами благодаря его работам. В 1927 году родился Роберт Ладлэм, писатель, автор остросюжетных романов, среди которых трилогия о Борне. Прежде чем стать писателем, он выступал на театральной сцене и служил в разведке. Представляете? В 1929 году родился человек, который написал ярчайшую песню, которая прославила его на все времена. А я имею в виду песню «Увезу тебя я в тундру» Кала Бильды. Он же Николай Иванович Бильды. В 1930 году родилась Соня Рикель, французский модельер, королева трикотажа. 95 лет назад в этот день родился Георгий Михайлович Гречко, человек космического масштаба, космонавт, дважды герой Советского Союза и просто удивительный человек. 85 лет назад в этот день родился гений театра и кино. Человек, который при жизни не получил никакого звания, даже заслуженного артиста, а он до сих пор абсолютно народный. Олег Иванович Даль. Замечательный, удивительный, эксклюзивный актер, поэт и драматург. В 1942 году родился еще один гений русской сцены Александр Александрович Калягин. Советский и российский актер театра и кино, озвучание, кинорежиссер, театральный режиссер, народный артист РСФСР, лауреат множества премий. И это заслуженно основатель и художественный руководитель Московского театра «Этцетера», который он открыл в 1993 году. Мы желаем здоровья и много-много творчества этому гениальному актеру. В 1944 году родился французский эстрадный певец и композитор Пьер Пашле, человек, который написал музыку к фильму «Эммануэль», которая сама по себе живет как абсолютный хит музыкальный. В 1949 году родился Леонид Леонидович Варткевич, белорусский певец, солист ансамбля «Песнеры», «Вечная память». В 1963 году родился гениальный комедийный и киноактер Майк Майерс, а в 1964 году удивительный совершенно артист Виталий Эдуардович Кищенко. Человек, который снялся, мне кажется, абсолютно во всех главных телехитах. Он снимается постоянно. В 2026 году выйдет и вышло уже, ну, какие-то уже выходили, 9 сериалов. Ну, вот представьте, 9 сериалов, ну, хотя бы по 8 серий, да? Сколько он снимается? С утра до ночи, видимо, круглый год. В 1980 году родился Константин Николаевич Балакирев. Замечательный, молодой, я считаю, актер, 80-й год рождения, с большой уже судьбой. Воевал в Чечне, был награжден медалью за отвагу. В 2026-м закончил Щукинское училище. Ну, и его появление в кадре – это всегда праздник, потому что он очень органичен, абсолютно никогда и нигде
и не наигрывает, даже если ужасные режиссеры ему попадаются. «Смерть в объективе», «Капкан для монстра», «Анна детектив», «Территория», замечательные сериалы «Дикий» и сериал «Ликвидация» с его участием. Он всегда там играет яркие, может быть, не самые главные роли, но абсолютно запоминающиеся. В 2026 году ждем выхода фильма «1812. Охота на императора», где он играет нищего, наверняка это будет ярко, и сериал «Приговор», где он играет шустрого. Ну, у него такие роли просто получаются идеально. Ну и заканчиваем мы нашу историю поздравлениями великому музыканту, рок-музыканту, вокалисту, человеку, который, чей голос, вернее, для нас, вот, ну вот мне 52 года, а вот для моего поколения это, конечно, супер узнаваемый голос и абсолютно родной и народный. Он действительно гениальный вокалист. Сегодня день рождения отмечает вокалист группы Scorpions Клаус Майне. Ох, красавец, удивительный, замечательный, много раз приезжал в Россию, надеемся, еще приедет. Клаус Майне, Scorpions, продолжает нашу программу. Ах, как это хорошо.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
4: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: И о погоде. В Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 19 градусов. Весь день будет примерно так же. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, температура воды в водоемах Нижнего плюс 17. Днем синоптики нам вновь обещают

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: Но быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые 2 месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. Средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис Superjob. Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву Оливер Малькольм открыл новый музыкальный час. Также в этом часе обещали появиться в его Брайан Ферри, Лейтбек, Гоша Куценко, Шакира, Като, Beautiful Boy, Стерелия, Сергей Нихаенко и прямо сейчас великолепные, потрясающие звезды 70-х.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на пятом этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на пятом этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
4: Итак, друзья, посмотрим, что происходит в Нижнем Новгороде с погодой и дорогами. В данный момент, по сообщению сервиса Яндекс.Карты, пробки закончились, дороги свободны, 3 балла лишь местами, где-то случайные затруднения. Мосты тоже показывают в основном 0 баллов, кроме ремонтируемого Мызинского. Что касается погоды, она, мне кажется, прекрасная. Должно быть сегодня чуть влажно, это хорошо. Это очень полезно для города, потому что пыль, она все-таки, и жара, это как-то не очень естественно для нашего организма. В данный момент в Нижнем плюс 18 градусов, днем до плюс 20. Очень комфортно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%. Ну вот нам обещали грозы, но неизвестно, будут или нет. Летом такое дело. Хотя, конечно, сейчас еще весна, целая неделя весны у нас впереди, друзья. И эта неделя закончит с этим временем года и перейдем в лето уже официально со следующего понедельника. Но эту неделю мы живем все-таки еще в весеннее время, температура убавилась, нам гораздо комфортнее находиться на своих предприятиях и различных видах работ. И это хорошо. Брайан Ферри продолжает нашу музыкальную программу «Don't Stop the Dance», очередная версия. Их десятки, я уверен, будут еще долго создавать новые версии. Просто огненный трек «Credo» от Vivo и Zivert буквально через несколько минут. Музыка может совершать такие моменты. Она живет недолго в нашем сознании. Хит яркий некоторое время лишь. Потом мы привыкаем и ищем какие-то новые произведения, либо остаемся на классике, что тоже понятно. Прямо сейчас новая версия. Я желаю всем хорошей рабочей недели. Меня зовут Блюцов Алексей. Оставайтесь с нами на частоте 103.4 FM или при помощи ваших различных умных колонок и различных приложений, которые позволяют вам поставить музыку Радио Рандеву в свой телефон и слушать когда угодно.

В общем, музыкальное произведение на тему композиции «Don't Stop the Dance» Брайана Ферри прозвучало на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рондо». Алексей Плюзов говорит всем до свидания. Все, я свое дело на понедельник сделал. Встречайте моих коллег. 12 часов в студии появится Ирина Ростова, а ближе к 16:00 Руслан Станчев. Алексей Плюзов всем скажет до свидания. Я желаю вам прекрасной рабочей недели, много сил и много свершений. И пускай все эти свершения будут исключительно на благо человека. Всего самого честного и доброго вам желаю. Оставляю замечательные компании Vivo и Zivert с потрясающими живыми музыкантами. А живая музыка — это всегда хорошо. Всем желаю вот этих вот чувств живых и прекрасных. До завтра, услышимся!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я знаю, что ничего не знаю, и только ощущаю то, что осознаю. Слова мои, как реки, вытекают из океана, с именем я тебя люблю.

0: 103 и 4 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО НБД Банк.
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о сотрудничестве Нижегородского Минсельхоза со Сбером, мобильном комплексе видеоаналитики для Нижегородской области, школе эмитента для компаний и акционном тарифе для бизнеса. Искусственный интеллект начнут применять для сокращения объемов произрастания сорных, инвазивных и опасных растений на территории Нижегородской области, сообщили в региональном Минсельхозе. Соглашение о внедрении цифровых решений заключили Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Сбер на конференции «Цифровая индустрия и промышленной России». Министр сельского хозяйства региона Николай Денисов отметил, что одним из самых проблемных сорняков Нижегородской области является борщевик сосновского. Чтобы бороться с ним эффективно, нужны объективные данные. На землях сельхозназначения Нижегородской области с борщевиком борется подведомственное Минсельхозучреждение «Агротеххимцентр». В 2025 году за счет областного бюджета работы по уничтожению борщевика были проведены на площади 700 гектаров в 19 муниципальных образованиях. В 2026 году планируется охватить 1200 гектаров. Нижегородская область стала первым заказчиком мобильного комплекса видеоаналитики, представленного на конференции ЦИПР компании NTECH Lab, сообщил генеральный директор компании-разработчика Алексей Поломарчук. Комплекс может быть использован для обеспечения безопасности массовых мероприятий. Он собран на базе автомобиля «Газель НН Комби», разворачивается за несколько минут, работает автономно. В его состав входит 28 видеокамер, 24 из которых подключаются по высокоскоростному защищенному радиоканалу. Они предназначены для автоматического мониторинга рубежей контроля и внешнего периметра. 4 всепогодные камеры дальнего радиуса обзора, размещаемые на крыше, позволяют отслеживать оперативную обстановку, пешеходный и автомобильный трафик. Также предусмотрена возможность подключения внешних источников видеосигнала, например, камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Один такой комплекс может обеспечить безопасность массового мероприятия на территории до 10 квадратных километров. Подписано соглашение о запуске в Нижегородской области образовательной программы «Школа-эмитента» для компаний, заинтересованных в привлечении финансовых инструментов помимо банковского кредитования. На конференции «Цифровая индустрия и промышленной России» соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор корпорации развития региона Игорь Ищенко и начальник Волговятского главного управления Банка России Андрей Попов. Планируется, что целевой аудиторией программы станут компании сегмента среднего и крупного бизнеса, рассматривающие выход на публичный рынок в горизонте от 2 до 5 лет. Спикерами программы станут представители Банка России, крупных консалтинговых и инвестиционных компаний. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона – области в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: От

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: «Римские каникулы» с Ириной Ростовой.
1: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. «Римские каникулы» оживают в новом меню тратории «Феттучино». В качестве второго блюда в новом меню подается «Филетто ди манзо алла Россини». Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное «Филетто ди манзо алла Россини» вы можете в новом меню «Тратории Феттучино» на «Студионе 7». Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города, что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах, также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 000 рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сборно-выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 000 рублей. Это выяснил сервис «Суперджоб». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 000 рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии

0: точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я знаю, ты не против одиноких гостей, и я один из тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородские родители потратили на выпускные? Июнь должен быть дождливым, а июль очень жарким. Но в начале выпуска снова об электросамокатах. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые 2 месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. Средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис «Суперджоп». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете радио «Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тротории Фетучино. В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тротории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новой лаборатории контроля качества в НГТУ, тестировании спутниковой связи в поездах, соглашении нижегородского правительства с РТК ЦОД и акционном тарифе для бизнеса. Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева и компания «Норгаурусланд» открыли совместную лабораторию контроля качества и точных измерений. Площадка будет работать в формате центра коллективного пользования. Нижегородские предприятия смогут проводить на ней аудит своих изделий. Все представленные на площадке средства измерений прошли государственную аттестацию и аккредитованы в Федеральной государственной информационной системе «Аршин Росстандарта». Также лаборатория будет работать в интересах участников Нижегородского центра развития промышленной автоматизации, который создается на базе НГТУ. Для его открытия университет получил федеральный грант в размере 295 миллионов рублей. Председатель наблюдательного совета «Норгаурусланд» Валерий Костюченко подчеркнул, что оборудование лаборатории позволяет автоматизировать измерительные процессы, исключая человеческий фактор и обеспечивая качество производства. Российские железные дороги и аэрокосмическая компания «Бюро 1440», входящая в X-холдинг, утвердили план внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах. Дорожную карту проекта подписали на конференции ЦИПРа в Нижнем Новгороде. Специальным оборудованием планируют оснастить 135 поездов, в числе которых «Ласточка», сообщение «Москва-Нижний Новгород». Для реализации проекта «Бюро 1440» в соответствии с отраслевыми ГОСТами разработало специализированный абонентский терминал, который может быть установлен на все типы подвижного состава. Оборудование уже прошло испытание в условиях специализированного вагона-лаборатории. Тестовые испытания широкополосной передачи данных в поездах начнутся в 2026 году и продлятся до конца 2027 года. Помимо стабильного интернета для пассажиров на борту, качественная связь также нужна для работы систем управления движением и контроля технического состояния подвижного состава на высоких скоростях. Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер РТК ЦОД подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе. Соглашение предусматривает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта, привлечение IT-специалистов из других городов для работы в Нижегородском информационно-коммуникационном секторе, а также подготовку таких специалистов в IT-кампусе НЭМР и других учебных заведениях региона. Кроме того, в рамках подписанного соглашения РТК ЦОД откроет опорный офис для своих специалистов для технической поддержки государственных сервисов на территории Нижегородской области. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона, подробности в отделениях и на сайте НВД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города, что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах, также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сборно-выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис «Суперджоб». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда «Duran Duran» с песней «All You Need Is Now» встречает нас в новом музыкальном часе. Все, что тебе нужно, есть у тебя уже сейчас. Просто открой глаза и обрати на это внимание, друзья. Я желаю вам прекрасного дня в компании «Радио Рандеву». Верю, что все самое нужное и все самое важное и ценное для вас сейчас уже находится рядом с вами. В Нижнем Новгороде плюс 18 градусов, на данный момент пасмурно, обещают нам сильные дожди сегодня, даже грозы ближе к вечеру. Пока еще тепло в городе, но уже завтра плюс 15, и ближайшую неделю, друзья, температура вряд ли поднимется выше. Ну что ж, дождь – это тоже хорошо. Оставайтесь с нами на волне 103.4 FM. Далее по курсу только хорошая музыка. Команда «Моя Мишель», «Созвездие», «Отрезок», «Сэм Соваш», «Миди Калча». И прямо сейчас Крис Реа с песней «Girl in a Sports Car».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородские родители потратили на выпускные? Июнь должен быть дождливым, а июль очень жарким. Но в начале выпуска снова об электросамокатах. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые 2 месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. Средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис «Суперджоп». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и в новом часе нас встречает Джек Саваретти с песней «War of Words» на волне 103.4 FM. Ни к чему нам конфликты, друзья, ведь в них по-настоящему мы не можем услышать друг друга и построить связь с другим человеком, а нашему сердцу важна любовь, поэтому любите, будьте любимыми, друзья, и стройте теплые связи друг с другом, и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу только хорошая музыка. Впереди команда Франца Фердинанда, «Звонкий», Pink со своей знаменитой композицией «Try», и прямо сейчас у Нейл с кавером на песню «Small Town Boy» на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку,

0: основана в нижнем, основана на любви.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на Стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии инфраструктуры дата-центров Нижегородской области, продвижении нижегородских туристических брендов в Дзене, прямом авиасообщении с Белградом и акционном тарифе для бизнеса. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции «Цифровая индустрия и промышленная России» представил возможности региона для инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство центров обработки данных. Глава региона отметил, что в Нижегородской области отмечается дефицит содов. При этом правительство готово предоставлять землю, энергию и льготы для строительства дата-центров. Промышленности соды нужны для умных производств, а в сфере IT для разработки и искусственного интеллекта. В частности, большое количество вычислительных мощностей потребляет IT-кластер Нижегородской области. Не меньшего объема будет требовать IT-квартал вокруг кампуса Неймар. Среди доступных под строительство дата-центра территорий – участки рядом с особой экономической зоной Кулибин в Дзержинске, в поселке Большое Казино Балахнинского округа и в пригороде Выксы. Для организаций, включенных в реестр российских ЦОДов, регион предоставляет льготу по налогу на имущество. Снижение ставки налога на 50% для объектов, построенных и введенных в эксплуатацию после 1 января 2026 года. Туристические и культурные проекты Нижегородской области будут продвигать в Дзене. Правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с платформой на конференции «ЦИПР». Дзен будет поддерживать значимые мероприятия Нижегородской области для привлечения широкого интереса к ним со стороны как местной, так и федеральной аудитории. Главный акцент будет сделан на развитии туристических брендов 100% настоящая Россия и столица закатов. Также планируется продвижение малых городов Нижегородской области, Арзамаса, Выкса, Городца и других. Управляющий директор Дзена Александр Толокольников назвал Нижегородскую область одним из самых заметных регионов России с точки зрения культурной, туристической и событийной повестки. Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia приступил к выполнению регулярных авиарейсов между Нижним Новгородом и Белградом. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Время в пути составляет менее 4 часов. Нижний Новгород стал 5-м российским городом в маршрутной сети Air Serbia. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что Сербия является одним из ключевых партнеров региона. При этом никогда ранее рейсы в столицу Сербии из Нижнего Новгорода не выполнялись. Нижний Новгород и сербский город Нови Сад являются городами-побратимами. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона – подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Это сладкоголосый Майкл Бабле, друзья, с песней «Haven't Met You Yet» на волне радио. Рандеву заряжает нас отличным настроением на этот немного пасмурный день. Наконец-то пошел дождь. Плюс 18 градусов на данный момент в любимом городе. Дожди нам обещают всю ночь, друзья, вплоть до следующего утра. Но это и хорошо, после недельной жары дождь, как подарок нам с небес, друзья. Немного с вами выдохнем и подготовимся к настоящему лету. Далее по курсу на волне радио. Рандеву, пленка 1987 с песней «Луна». Также услышим с вами группу Depeche Mode, Honey Flame, Honey Hatipa, Газдапертан в финале часа и прямо сейчас Дэвид Грей.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда Honey Flame, друзья, с песней Too Close to Let Go. Слишком близко подошел к тебе, теперь точно не смогу отвернуться и отойти, отвести от тебя взгляд. Потрясающая песня с джазовыми вариациями, под нее посмотрим, что же происходит на дорогах Нижнего Новгорода. 3 балла пробки, друзья, будьте аккуратны. Автолюбители на выезде из центра по Мызинскому мосту, пробка 8 баллов. Но остальные мосты свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио Рандеву. Впереди только хорошая музыка, друзья, и вы в этом убедитесь уже через несколько секунд. Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города, что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах. Также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис «Суперджоп». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Совершенно блистательный дуэт Леди Гага и Брэдли Купер. Оскароносная песня «Shallow». Ну, рассказ о том, что любое действие рождает цепь событий. И они расходятся, как круги на воде. «Shallow». Здравствуйте, друзья. Добрый день. Я Руслан Станчев. Сегодня понедельник, 25 июня. 5 дней до лета. И эти 5 дней нас с вами ждут дожди и совсем не летняя погода. Плюс 12, плюс 15 в пределе. Ну, вы сегодня это уже почувствовали, как, впрочем, и дожди. Они, кстати, не прекратятся. Будут в течение всего дня то появляться, то уходить. Хорошего вечера вам вместе с радио «Рандеву». Все, друзья, будет обязательно хорошо. Оставайтесь с нами.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

России в эфире с 14 июля 1992 года. Через полтора месяца нам исполнится 34 года. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня 25 мая. Сегодня день филолога. Ну, отчасти тоже близкий мне праздник, хотя у меня совершенно другое профильное образование, но профессия, в том числе и ведущего на радио, и проспикера, тренера по публичным коммуникациям, где-то близко. Ну и сегодня Всемирный день футбола. Ох, я болельщик со стажем в 47 лет, друзья мои. И очень рад, что Жозе Мауриньо возвращается в Реал. Буду активнее болеть теперь за этот королевский клуб. Всем хорошего вечера. Оставайтесь вместе с нами на 103.4 FM. Далее Level 42.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии. Но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В городе попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

Вы слушаете старейшую радиостанцию России, радио «Рандеву» Мирапам Зоев. Ветром унесет на 103.4 FM. Сегодня ветер слабый, далеко не улетишь. Плюс 16 сейчас в Нижнем Новгороде. Вечером плюс 13 и дожди. На завтра плюс 14 дожди, точнее небольшие дожди. Среда плюс 14, четверг плюс 14, пятница плюс 13, суббота, воскресенье плюс 14-15, следующий понедельник уже плюс 19. Совсем скоро Джерри Хэллоуэлл, Колин и Aerosmith Crazy. Классика мировой музыки на 103.4 FM. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о сотрудничестве Нижегородского Минсельхоза со Сбером, мобильном комплексе видеоаналитики для Нижегородской области, школе «Эмитент» для компаний и акционном тарифе для бизнеса. Искусственный интеллект начнут применять для сокращения объемов произрастания сорных, инвазивных и опасных растений на территории Нижегородской области, сообщили в региональном Минсельхозе. Соглашение о внедрении цифровых решений заключили Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Сбер на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Министр сельского хозяйства региона Николай Денисов отметил, что одним из самых проблемных сорняков Нижегородской области является борщевик сосновского. Чтобы бороться с ним эффективно, нужны объективные данные. На землях сельхозназначения Нижегородской области с борщевиком борется подведомственное Минсельхозучреждение «Агротеххимцентр». В 2025 году за счет областного бюджета работы по уничтожению борщевика были проведены на площади 700 гектаров в 19 муниципальных образованиях. В 2026 году планируется охватить 1200 гектаров. Нижегородская область стала первым заказчиком мобильного комплекса видеоаналитики, представленного на конференции «ЦИПР» компании «NTECH Lab», сообщил генеральный директор компании-разработчика Алексей Поломарчук. Комплекс может быть использован для обеспечения безопасности массовых мероприятий. Он собран на базе автомобиля «Газель НН Комби», разворачивается за несколько минут, работает автономно. В его состав входит 28 видеокамер, 24 из которых подключаются по высокоскоростному защищенному радиоканалу. Они предназначены для автоматического мониторинга рубежей контроля и внешнего периметра. 4 всепогодные камеры дальнего радиуса обзора, размещаемые на крыше, позволяют отслеживать оперативную обстановку, пешеходный и автомобильный трафик. Также предусмотрена возможность подключения внешних источников видеосигнала, например, камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Один такой комплекс может обеспечить безопасность массового мероприятия на территории до 10 квадратных километров. Подписано соглашение о запуске в Нижегородской области образовательной программы «Школа эмитента» для компаний, заинтересованных в привлечении финансовых инструментов помимо банковского кредитования. На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор корпорации развития региона Игорь Ищенко и начальник Волговятского главного управления Банка России Андрей Попов. Планируется, что целевой аудиторией программы станут компании сегмента среднего и крупного бизнеса, рассматривающие выход на публичный рынок в горизонте от 2 до 5 лет. Спикером программы станут представители Банка России, крупных консалтинговых и инвестиционных компаний. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона – подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Sky somewhere.
5: первой радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву «Лучшие мелодии родного города».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Обстоятельства, так можно перевести название. Вообще этому коллективу почти 50 лет, да, 49, если быть точным. Марк Нопфлер, основатель, главный голос, и, конечно, это главная песня эпохи MTV, даже такая, знаете, сатира на то, что делал этот телевизионный канал и эта империя, которая, кстати, завершила свое существование. Далее у нас Милен Готье, наш Милен Фармер на 103.4 FM. Оставайтесь.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», «Little Kate» и «Sky Fashion», «Эд Краков». Наши большие друзья, но вы узнаете, да, эту мелодию, она звучит в джинглах радио «Рандеву», которые, кстати, все сделаны именно «Sky Fashion», и это такой единственный случай в мире, когда музыкальная группа поучаствовала, в том числе отрывками своих песен, в создании фирменного стиля радиостанции. Мы очень гордимся этой своей находкой, этим сотрудничеством, этим творчеством совместным, потому что «Sky Fashion», ребята, очень талантливые, вне всякого сомнения, но... Вы это слышите ежедневно здесь на 103.4 FM. Они, кстати, нижегородцы, как нижегородцы и рок-острова, уже больше 30 лет. Они с нами, ансамбль с города Ворсма, народная группа, такие герои, герои от караоке-баров. «Лишь только солнце», давайте вместе споем, рок

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
2: Новости на радио Рандеву.
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт 8-зальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбы и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
9: Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
10: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
12: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
13: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда.

вами Радио Рандеву. Пер Гесли, автор этой музыки, этой композиции. Фронтмен Роксета. Вокалистка Мария Фридриксон. Тоже Роксет. Замечательный дуэт. К светлой памяти Марии. It must have been love. Должно быть, это любовь. Песня стала широко известной в мире и стала настоящим хитом всех романтических коллекций после выхода фильма «Pretty Woman», где Ричард Гир и Джулия Робертс снялись в главной мелодраме 20 века. Конец 80-х, начало 90-х, мне кажется. Давно было, как будто бы случилось вчера, да. Красивое кино, красивая музыка. Далее Termites.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Дона Донна, Джек Саваретти и Зукера, разумеется, два итальянца, о том, что жизнь без женщины невозможна, а те, кто живет без любви, просто мучаются, и с Джеком и Зукера совершенно согласен. Далее у нас одна из недооцененных песен норвежской группы «Аха». Она называется «The Living Daylights», «Шорох средь бела дня». И она известна тем, но кроме того, что она просто шикарна, известна тем, что стала звуковой дорожкой одного из фильмов про Джеймса Бонда. И таким образом, разумеется, вошла в историю. Норвежцы «Аха» далее на радио

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Песня про бабки, точнее, не про бабки. Это Василий Викуленко, он же всем известный как Баста. И как в таком случае говорил мой дед, тебе легко рассуждать и быть счастливым, потому что у тебя есть деньги. Да. Возможно, и дед мой, и Баста вместе правы, каждый по-своему. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, я Руслан Станчев. Это старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Сегодня Всемирный день футбола. 11 июня начинается чемпионат мира. До 19 июля, больше месяца, все большие команды. Нас там, к сожалению, нет. Это к разговору о том, что футбол должен быть вне политики, но нас не услышали и совершенно напрасно. Так вот, играют большие команды. Действующий чемпион по-прежнему Аргентина. Лионель Месси едет в составе сборной Аргентины, как и Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Вероятность победы Франции оценивается как самая высокая. Там три состава суперзвезд. Но есть еще испанцы, тоже мощные. Ну, а я буду болеть за Португалию. Там самая сильная сейчас в мире полузащита. Ну и просто такая маленькая южная страна, такая слегка ленивая и такая знаменитая своим футболом и своими футболистами. Ждем чемпионат мира.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

10 лет назад Робби Уильямс взял и использовал в своем произведении «Party Like a Russian» «Вечеринка по-русски», где нет дискуссий и компромиссов, отрывки произведения великого русского композитора, одного из вообще новаторов 20 века, Сергея Прокофьева. Это знаменитый «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Ну, если вдруг вы забыли, хотя я, конечно, в этом сомневаюсь. Вот вам «Party Like a Russian» и музыка Сергея Прокофьева. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Завершается рабочий день вместе с дождем. И, кстати, нам обещают с вами 10 дней дождей. 10 дней дожди каждый день. Надеюсь, вы к этому готовы. В финале часа гениальный Стивен Тайлер и его ансамбль Aerosmith. Классика мировой музыки.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: А может жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда-НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

18.06. Роксан, тебе даже не нужно вешать красный фонарь над своим домом. Все и так прекрасно знают, чем ты занимаешься. Обращается группа The Police, точнее Trio Police, к Роксане, девушке с ослабленной социальной репутацией. Классика мировой музыки начала 80-х, Энди Саммерс, Стюарт Копленд, ну и, разумеется, Гордон Мэтью Самнер, известный всем как Стинг, большущая мировая звезда, ему скоро 75, а он в прекрасной форме и по-прежнему дает мировые туры, переживает за весь мир. Состояние почти миллиард, и он жертвует какие-то совершенно безумные цифры на благотворительность. Вот что называется большой музыкант, большой человек. Есть за что любить и есть за что уважать. Завершился официально рабочий понедельник, 25 мая сегодня все еще, 5 дней до лета и 10 дней дождей, обещают нам с вами синоптики. Ну, дожди не круглосуточно, но мы их с вами, друзья, заметим, как заметили это уже сегодня. 10 дней дождей. Приготовьтесь. В лето идем с дождями. 6 баллов. Пробки на улицах Нижнего Новгорода в студии радио. Рандеву с вами Руслан Станчев. Здравствуйте. И Ричард Эшкрофт.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: она позвонит.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
3: А я хотела бы жить рядом с озером.
4: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Roxy Music, великолепного, интеллигентного музыканта, вокалиста Брайана Ферри. Такой скрадчивый голос у него всегда очень красиво звучит, тембр фантастический. Ну и, конечно, песни и о любви, и о страсти, и о тоске, о жизни, в общем, о нашей с вами. You drive me wild, ты делаешь меня диким, это из-за любви к тебе. Вот об этом Брайан Ферри на 103.4 FM. Друзья, я Руслан Станчев, прощаюсь с вами до следующей недели. На это уже как-то все сложно. Графики, календари, мастер-классы, их много. И вот сейчас я тоже отправляюсь читать мастер-класс в нашу мастерскую. Меня ждет наша замечательная группа. Сегодня будет хороший вечер и для меня, и для всех, кто у нас учится. Мы с вами услышимся в следующий понедельник. Я желаю вам хорошей недели. Пусть все идет по вашему сценарию. Будьте здоровы, друзья. До свидания.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: sai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Вы слушаете радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1000

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт 8-зальный кинотеатр ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде Смызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
11: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: If you decide to walk away so easily, just because I said some things I didn't mean, in case you change your mind about all this, I guess it's just the way it has to be.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге? Как идет ремонт съезда с Мызинского моста? Также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 775-3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, the station of

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
9: Последние 7 дней весны должны быть не жаркими, с частыми небольшими дождями, но и с нередкими прояснениями. Температура нижегородского воздуха по ночам составит 8-12 градусов, в разгар майских дней плюс 14, плюс 18.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге? Как идет ремонт съезда с Мызинского моста? Также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхневолжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаевском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаевском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр ТЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города. Что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах. Также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис Superjob. Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Listen here.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста.

0: подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ходе некоторых строек в Нижнем Новгороде. Как часто нижегородцы забывают оплачивать парковку. Но вначале о том, что в городе стало сразу на 8 кинозалов меньше. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте сети Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит